0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көңілді көктем еткізген, әр үйге әуен жеткізген. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Более 600 промышленных предприятий в Казахстане готовятся к переходу на повторное или оборотное водоснабжение. Мера направлена на сокращение непроизводительных потерь воды. В случае невыполнения требований предусмотрено сокращение разрешенных объемов водопользования. На сегодняшний день разработан 191 план перехода на повторное или оборотное водоснабжение. Из них 91 находится на стадии согласования. Как сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев, со следующего года такие документы станут обязательными при получении разрешения на специальное водопользование. В регионы с дефицитом рабочей силы переехали почти 600 жителей Шымкента. Большинство переселенцев

Ускорение мира и безопасности, ускорение достижения целей устойчивого развития, противодействие изменению климата и защита окружающей среды. Мухтар Тлеуберде представит казахстанский опыт по формированию культуры экологической ответственности. На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН официальные лица США и Ирана накануне провели трехчасовые переговоры. Как заявил Дональд Трамп, встреча была очень продуктивной. По данным иранских СМИ, Тегеран в ходе переговоров проинформировал Вашингтон о своих условиях для возобновления судоходства через Ормузский пролив. Это немедленное прекращение морской блокады со стороны США, разблокировка всех замороженных из-за санкций иранских активов и прекращение любых военных действий. На фоне роста цен на топливо Франция расширяет поддержку граждан и бизнеса. Министр экономики Франции заявил, что власти намерены поддержать работников и граждан с низкими доходами. Одной из основных мер станет расширение программы помощи водителям, которые ежедневно преодолевают большие расстояния. Экономия для них составит около 40 евроцентов на литр топлива или же порядка 100 евро в месяц. Кроме того, в бюджете на следующий год сохранится так называемый энергетический чек для малообеспеченных семей. И новости Азиады. Казахстан завоевал 7-ю золотую медаль. Велогонщик Алексей Луценко установил рекорд Казахстана. Он стал обладателем золотой медали в групповой шоссейной гонке и стал 6-кратным чемпионом азиатских игр. Эта золотая медаль стала для Алексея Луценко второй на этой Азиаде. В первый день соревнований он также одержал победу в индивидуальной гонке. Еще один казахстанский велогонщик Евгений Федоров стал серебряным призером азиатских игр. Он финишировал вторым в мужской групповой гонке. Для Федорова это вторая награда азиатских игр в карьере. Кристина Морозова завоевала серебро Азиады по спортивной ходьбе. В соревнованиях на дистанции полумарафона Морозова финишировала второй. Ее результат 1 час 35 минут 25 секунд. Победу в этой дисциплине одержала спортсменка из Китая. Наша женская сборная по скиту завоевала серебро по стендовой стрельбе. Асем Урынбай, Зоя Пескун и Адель Садакбаева выступили в командных соревнованиях в дисциплине скит. По итогам квалификации сборная набрала 274 очка и заняла второе место. Между тем, казахстанские гребцы выступят еще в двух финалах Азиады. Екатерина Носкова и Мария Чернец завоевали еще 2 путевки в финал соревнований по академической гребле. Также в главный финал пробились Владислав Яковлев и Иван Чернухин. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 66 тен, евро 515 тенге 65 тен, российский рубль 5 тенге 34 тена. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане без осадков 19 градусов, Алматы ясно 26. В Семее и Карагандеевском Нагорске 19, Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 22, в Жезказгане, Костанае, Актобе 25, Кунае, Виталдыкургане, Актау, Таразе, Уральске 28, в Туркестане, Шымкенте, Атырау, Кызылорде сегодня 31 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах, Радио Лара.

Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – сладноживительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Добрый день. Президент Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые назначения в Высшей аудиторской палате. Указами главы государства 8 человек назначены членами Высшей аудиторской палаты. Напомним, ранее Курултай согласовал эти кандидатуры. Казахстан рассчитывает привлечь 6 миллиардов долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Курултай сегодня принял ратификацию рамочного соглашения о партнерстве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Законопроект представил зампремьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, Казахстан является одной из стран-учредителей банка и сотрудничает с ним с момента его основания. За этот период в стране реализовано 7 проектов на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. В ближайшее время начнется работа по финансированию ряда инфраструктурных проектов. Это реконструкция автомобильных и железных дорог Жезказган-Караганда, Актобе-Карабутак-Улгайсын, Атырау-Доссор и Мойынты-Кызылжар. Пожар накануне вспыхнул в шахте под Жезказганом. Возгорание произошло на территории неработающей шахты Южный Жезказган в области Улытау. Огонь с поверхности распространился на деревянные конструкции подземной части шахтного ствола. В течение часа горение на поверхности удалось локализовать, однако позже выяснилось, что огонь распространился на деревянные конструкции в подземной части. Шахта не эксплуатируется с прошлого года в целях безопасности. Работу шахты номер 65 приостановили, всех 152 человека вывели на поверхность. Вечером пожар полностью ликвидировали. Мошенники прикрываются именем Нацбанка. Казахстанцев предупредили о новой схеме. По сообщениям Генеральной прокуратуры, только за последние полтора месяца по стране зарегистрировано 39 таких фактов. К примеру, 17 сентября этого года Департамента полиции области Улытау начато досудебное расследование по факту хищения денежных средств у жителя города.

0: Культуры и информации допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента. К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября прошлого года по 18 сентября текущего. В конкурсе могут участвовать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы. Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 18 сентября и продолжится до 2 октября. Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты. 27 сентября 16 тысяч бегунов из более чем 60 стран выйдут на старт 15-го Алматы-марафон. Накануне события организаторы рассказали на площадке в региональной службе коммуникации о новой трассе и подготовке юбилейного забега. К 15-летию Алматы-марафон впервые с 2018 года полностью обновлены маршруты всех дистанций. Марафон на 42,2 километра пройдет в один круг через центр и историческую часть города. Старт будет расположен на площади Абая, финиш на площади республики. Трассы измерены и сертифицированы в соответствии с требованиями World Athletics. В программе марафон, полумарафон, забег и скандинавская ходьба на 10 километров, а также командная эстафета Экиден. Одновременно пройдет чемпионат республики на дистанциях 42,2 километра, а также в 10 километров. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 66 тен, евро 515 тенге 65 тен, российский рубль 5 тенге 34 тена. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью 7, днем 19 градусов, в Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Семейском, Нагорске, Караганде 18, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 20, в Жасказгане, Костанае 23, в Актобе, Талдыкургане 25, в Уральске, Кунаеве, Кызылорде, Таразе 28, в Туркестане, Шымкенте 30, в Атырау и Актау 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становится основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Медиа Эвордс. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Медиа Эвордс. Новый этап казахстанских медиа.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. Президент назначил судей Конституционного суда. Состав обновился наполовину. Также он утвердил состав Центризбиркома. Все члены ЦИК сохранили свои места. А в Высшей аудиторской палате 3 новых члена. Ранее все кандидатуры одобрили в Курултае. Утверждена методика разработки и плана развития города районного значения, села, поселка и сельского округа. Сам план разрабатывается на 4 года. В него войдут паспорт, анализ текущей ситуации, приоритетные направления, целевые индикаторы и мероприятия. Проект готовит аппарат Акима, а после его рассматривает уполномоченный орган по госпланированию. При положительном заключении документ утверждает собрание местного сообщества. Реализацию плана будут мониторить ежегодно и при необходимости корректировать. Приказ вводится в действие с 3 октября. Мощности 3 нефтеперерабатывающих заводов планируют увеличить на 11 миллионов тонн в год. Сегодня премьер провел совещание по развитию отрасли. Решение связано с привлекательностью цен на ГСМ на внутреннем рынке. Как заявил Бектенов, в нынешней ситуации, когда цены на бензин и дизель в Казахстане вдвое ниже, чем у соседей, инвестиции в нефтепереработку экономически нецелесообразны. Поэтому надо активно продолжить либерализацию рынка. По словам премьер-министра, это вопрос экономической безопасности. Параллельно прорабатывается строительство 4-го НПЗ. Комплексную оценку проекта подготовят до конца года. Казахстанцы смогут обращаться к банковскому или микрофинансовому омбудсмену для досудебного урегулирования. Это в том случае, если банк или МФО откажется изменять условия кредитного договора. Такой пункт содержится в проекте постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Документ утверждает правила, в соответствии с которыми рассматриваются обращения физлиц об изменении условий договоров по кредитам и микрозаймам. К новостям Азиады в Японии. Асель Орынбай завоевала бронзу в стендовой стрельбе. Также Артем Саркисян гарантировал себе медаль летних азиатских игр. Представитель сборной Казахстана по фехтованию вышел в полуфинал индивидуального турнира по сабле. В четвертьфинале казахстанец провел напряженный поединок со спортсменом из Южной Кореи. Победа с минимальным преимуществом 15-14. Шымкенте строит перинатальный центр и вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорте. На продолжение их строительства дополнительно направлено 10 миллиардов тенге на объект здравоохранения и 23,5 миллиарда на взлетно-посадочную. Новый перинатальный центр на 200 коек возводится в микрорайоне Ак-Жайык. Аэропорт после стройки сможет принимать воздушные суда при сложных метеоусловиях и ограниченной видимости. Качество воздуха оценили в 69 населенных пунктах Казахстана. Очень высокий уровень загрязнения в августе зафиксировали в Караганде, Астане и поселке Шубарши. Высокий уровень специалисты выявили в Актюбе, Алматы, Усть-Каменогорске, Аркалыке, Петропавловске и Хромтау. Еще в 26 населенных пунктах уровень загрязнения оказался повышенным.

0: США стоит 447 тенге 66 тиин, евро 515.65, российский рубль 5 тенге 34 тиина. О погоде, по данным Казгидромета, завтра восстание без осадков, ночью 7, днем 19 градусов, в Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Семи, Усть-Каменогорске, Караганде 18, в Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 20, в Жезказгане, Кустанае 23, в Талдыкургане, Актюбе 25, в Уральске, Кунаеве, Кызылорде, Таразе 28, в Туркестане, Шымкенте 30, а в Атырау и Актау 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Ерлан Хошанов избран на пост председателя Казахстан Халык Кеңесе. Его кандидатуру предложил президент. Сегодня прошла первая сессия Народного совета с участием Касым-Жомарта Токаева. По итогам голосования Ерлан Хошанов возглавил конституционный консультативный орган. Подробно глава государства остановится на задачах, стоящих перед Казахстан Халык Кеңесе на завтрашнем заседании. Для расследования транснациональных преступлений будут новые возможности. Депутаты Курултая ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ направлен на подпись президенту. По словам заместителя генерального прокурора, присоединение к конвенции позволит нам получать доказательства по уголовным делам, находящимся в производстве правоохранительных органов, и возвращать в страну выведенные за рубеж, добытые незаконным путем активы. Решение повысит оперативность и эффективность расследования уголовных дел с транснациональной преступностью. Депутаты Курултая требуют проверить закупку СК фармации. По словам Асылхана Кужахметова из фракции «Ақжол», жалобы бизнеса показывают, что проблемы там так и не устранили. Он напомнил, в компании давно возникали вопросы насчет завышенных цен, перебоев с поставками препаратов, проблем с заключением долгосрочных договоров и доступа казахстанских производителей к госзакупкам. Множество нарушений выявлял государственный аудит. СК фармацию заподозрили в применении двойных стандартов и работе с недобросовестными поставщиками. 112 потенциальных месторождений нефти и газа выставят на аукцион до конца года. По данным Министерства энергетики, в конце декабря состоится аукцион по 56 участкам, расположенным в 7 регионах. Победители торгов должны будут в течение года после подписания контракта подготовить проект разведочных работ. В течение 3 лет выполнить требования по сейсморазведке и в течение 4 пробурить как минимум одну скважину. Автомобиль съехал в Есиль из-за сбоя электроники в Астане. Инцидент произошел в районе Сарайшах. Как сообщает МЧС, водитель и пассажир успели самостоятельно выбраться. Никто не пострадал. Водолазы обследовали машину под водой. Только после этого спасатели подняли ее из реки с помощью крана. Электромобили в Алматы догоняют дизельное авто по популярности. В мегаполисе сейчас 16,6 тысяч электрокаров, а на дизеле ездит 19,5 тысяч машин. Как считают специалисты Energyprom, введение зоны с низким уровнем выбросов может повлиять на выбор автомобиля в Алматы. Напомню, до конца года зона работает в пилотном режиме. В 2027-м экотребования могут стать постоянными. Мост через реку Есиль построили в Акмолинской области. Он пролегает на республиканской трассе Жақсы-Есиль-Бузулук. Мост соорудили в рамках капитального ремонта участка дороги. Он рассчитан на движение транспорта по 2 полосам. Трасса связывает регион и столицу с Кустанайской областью и далее с Россией. Япония изучит возможность использования в армии человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. Все на фоне нехватки новобранцев. Изначально роботов планируют применять в небоевых задачах, включая патрулирование баз и материально-техническое обеспечение. В дальнейшем их могут задействовать в разведывательных и спасательных операциях. Скоро ожидается начало исследований и конкурс для роботов, разработанных частными компаниями и университетами. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 66 тиин, евро 515.65, российский рубль 5 тенге 34 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 7, днем 19 градусов, в Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Семии, Усть-Каменогорске, Караганде 18, в Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 20, в Жезказгане, Кустанае 23, в Талдыкургане, Актюбе 25, в Уральске, Кунаеве, Кызылорде, Таразе 28, в Туркестане, Шымкенте 30, а в Атырау и Актау 32 градуса. Сауле Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник, словно живительная вода. Сохранять родную

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 750.